Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Иаков и Иоанн стремятся к почету. И снова в Иерусалиме настало время праздника Пасхи. Иисус знал, что это будет его последняя Пасха, и хотел подготовить своих учеников к тому, что должно было произойти. Он сказал: «Вот войдем в Иерусалим, и Сын Человеческий будет схвачен первосвященниками и книжниками. Они осудят Его на смерть и предадут язычникам на поругание, избиение и распятие. И на третий день Он воскреснет». Но ученики снова не поняли Его. Они никак не могли отказаться от мечты и надеялись, что Иисус станет земным царем иудейским. К Иисусу подошла вместе с сыновьями мать Иакова и Иоанна и, низко поклонившись, попросила оказать ей милость. «Чего ты хочешь?» — спросил Иисус. «Позволь моим сыновьям сесть по правую и левую руку от тебя в твоем царстве», — сказала она. Иисус сказал Иакову и Иоанну: «Не знаете вы, чего просите? Можете ли испить чашу, которую мне суждено испить, и креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», — отвечали они. На это Иисус сказал: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но не я, а Отец мой решает, кому сесть по правую, а кому по левую руку от меня». Остальные же апостолы, услышав, о чем просят Иаков и Иоанн, рассердились. «Почему Иаков и Иоанн хотят первенствовать?» Тогда, подозвав своих учеников, Иисус сказал: «Вы знаете, что правители народов пользуются огромной властью, но между вами да не будет так. А кто из вас хочет быть большим, пусть будет вам слугой, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать жизнь свою для искупления рода человеческого». Далее Иисус и апостолы отправились в Иерихон. Когда они покидали город, за ними последовало множество народа.

думавшим только о себе. Этот богач одевался в самые дорогие одежды, ежедневно пировал и ел только изысканные яства. Многочисленные слуги моментально исполняли его малейшие желания. Всю жизнь он посвятил удовольствиям и развлечениям. У ворот дома этого богача сидел нищий по имени Лазарь. Он был очень больным человеком и не мог своим трудом зарабатывать на жизнь. Поэтому он просил на пропитание остатки пищи со стола богача. Он считал себя вправе просить помощи у богатого, так как оба они были потомками Авраама. Но богач не хотел помогать Лазарю. Собаки больше жалели несчастного Лазаря, чем этот богач. Лазарь умер, и ангелы унесли его на небо. Здесь он не был нищим. Здесь он был счастлив вместе с Авраамом и другими добрыми людьми, ушедшими из мира сего. Позднее умер и богач. Друзья устроили ему пышные похороны и оплакали его. Богач оказался в аду. В этом месте вечных мучений, испытывая муки, он поднял глаза и увидел Лазаря. Лазарь в обществе Авраама выглядел очень счастливым. И тогда воскликнул бывший богач: «Отче Авраам, смилуйся надо мной и пошли Лазаря, чтобы он смочил свой палец в воде и охладил мой пылающий язык». Авраам ответил: «Вспомни, сколько доброго ты получил при жизни, в то время как Лазарь терпел только горе и лишение. Здесь же он утешается, а ты страдаешь. И кроме того, между вами и нами великая пропасть, преодолеть которую никто не может». Тогда богач вспомнил своих братьев, которые были еще живы. Он не хотел, чтобы они попали в это место вечных мук. «Тогда пошли, пожалуйста, Лазаря в дом моего отца, чтобы предупредить моих пятерых братьев об этом страшном месте», — попросил он. Авраам ответил: «У них есть закон Моисея и книги пророков. Пусть они следуют их словам». Но богач знал, как далеки его братья от заповеди Моисея, и потому взмолился: «О, отче Авраам! Если бы к ним был послан кто-нибудь из умерших, тогда бы они раскаялись». Тогда Авраам сказал: «Если они не обращают внимания на Слово Божие,

Обед в доме у фарисея закончился, и Иисус начал учить народ. Он заметил, что на этом званном обеде каждый из гостей старался занять самое лучшее место. Иисус же хотел внушить людям, что о других нужно заботиться больше, чем о себе. И сказал Иисус: «Когда вас пригласят на свадьбу, не стремитесь сесть на самое почетное место, ибо может прийти более важный гость, и вас попросят уступить ему место. Тогда вам станет неловко. Если же вы займете последнее место, а вас пригласят перейти на более почетное, все присутствующие проникнутся к вам уважением». А фарисею, пригласившему ему, Иисус сказал: «Когда устраиваешь пир, не приглашай ни друзей, ни родственников, ни богатых соседей, ибо и они в ответ пригласят тебя. Если ты хочешь получить вознаграждение на небе, пригласи на свой пир нищих, коллег, хромых и слепых. Такие люди не смогут отплатить тебе тем же, а за твою доброту тебя вознаградит Бог». Один из гостей, услышав эти слова, сказал: «Благословен тот, кто вкусит хлеб в Божьем царстве». Иисус же в ответ рассказал такую притчу. Некий человек устроил большой ужин и пригласил на него много гостей. Когда все было готово и наступило время ужина, он послал слугу, чтобы позвать приглашенных. Но все словно сговорились и, придумав отговорки, извинились и на званный ужин не пошли. Первый сказал: «Я только что купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Извини меня, пожалуйста, в этот раз». Второй сказал: «Я только что купил 5 упряжек волов и хочу их испытать. Прошу тебя, на этот раз извинить меня». «Я только что женился и хочу побыть со своей женой. Будь добр, извини меня на сей раз», — сказал третий. И к кому бы ни приходил слуга, все званные гости извинялись и отказывались прийти. Хозяин был очень раздосадован, узнав об этом. «Пойди немедля по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, коллег, хромых и слепых», — сказал он. Слуга выполнил приказ, но за столом еще оставались незанятые места. Хозяин сказал: «Пойди по дорогам и всех, кого встретишь, убеди прийти». И наполнился дом голодными людьми, радующимися хорошей вкусной пище. И закончил Иисус эту притчу такими словами: «Никто из тех званных не вкусил ужина, ибо много званных, но мало избранных».

0: если это только обнаружится. У Миши была одна страсть – собирать и разбирать разные вещи. При этом он часто забывал об уроках. Так он самостоятельно проложил проводку для электрического звонка. Даже пообещал отремонтировать швейную машинку. Мама доверила бы ему эту работу, но она боялась, что он снова не выполнит домашнего задания. Совсем недавно отец отругал его за плохую учебу. Миша знал, что папа не любит шутить. Мальчик же продолжал свое дело. Он мог часами сидеть и забавляться, разбирать и собирать такие вещи, как утюг, пылесос и даже радио. Какое это достижение – разбирать такие сложные вещи и затем снова их собирать. И они работают, как прежде. Однажды Миша узнал, что родители собираются навестить дядю. Опять ему представится возможность смастерить что-нибудь. Он призадумался. «Ах, да! На комоде стоят старые часы. Папино наследство». Перед уходом в гости отец еще раз предупредил его. «Надеюсь, что ты ничего не натворишь. Не забудь про уроки». И вот Миша пыхтит над уроками. Он хотел на самом деле обрадовать отца. Просидев долго над английским языком, Миша тщательно выучил заданные слова. Он так долго еще никогда не сидел над уроками, как сегодня. Наконец-то он с ними справился. Быстро положив учебники в портфель, он достал ящик с инструментами и за дело. Очень осторожно он откручивал гайки, доставал пружины и складывал на стол все по порядку. «Значит, так выглядит механизм часов», – размышлял он. И мальчуган долго рассматривал все пружинки и запчасти. Вдруг он вспомнил, что родители должны вот-вот прийти. С большим усердием он стал собирать механизм часов. Прикрутив последнюю гайку, Миша облегченно вздохнул. Он гордился. Часы тикали, как и прежде. Мальчик посмотрел на свои наручные часы. На них было 16 часов 45 минут. Через 15 минут придут родители. «О, что это значит?» Три удара, очень знакомые слуху, прозвучали в комнате. Старые часы опять стали отбивать время. А ведь несколько лет они молчали. Мальчик испугался. Бой часов продаст его, и отец непременно узнает, что он снова занимался неположенным делом. Миша спрятал ящик с инструментами на чердак. «Плохо дело», – размышлял он. «Через 15 минут придут мама с папой. Тогда часы пробьют 5. Бой часов они услышат». Миша подошел к окну. Он увидел идущих родителей. «Что теперь будет?» Войдя в свою комнату, он стал читать. «Ну вот, они пришли». Миша поздоровался с ними, но про часы ничего не сказал. Он опять стал читать, поглядывая на свои часы. «Скоро, очень скоро старые часы пробьют 5, и тогда все выйдет наружу». Медленно, совсем медленно проходили минуты. Ему стало совсем не по себе. «Может быть, на этот раз часы не пробьют? Тогда никто ничего не узнает. Это было бы замечательно. Ведь никто не видел, как он разбирал и собирал старые часы». И тут Миша вспомнил притчу о брачном пире, которую отец читал ему из Евангелия. Один богатый человек устроил брачный пир для своего сына. Туда вошел человек не в брачной одежде. Пришедший на этот пир, наверное, думал так: «Я тоже пойду на пир в своей старой одежде. Разве меня заметят?» Но как он ошибся? Миша хорошо помнил конец этой притчи. Этого человека бросили в ад, где господствует печаль, страх, плач и ужас. Иисус Христос рассказал эту притчу своим ученикам. Мальчик стал размышлять. Иисус Христос видел, как он разбирал старые часы. А папа запретил ему это. Если же родители не заметят, что он разбирал часы, то Иисус все видел. Мише стало жарко. Он решил быть настоящим мальчиком и вошел в зал, где находились родители. «Что случилось?» – спросил отец ласково. «Опять натворил что-то?» «Я опять мастерил, но я никогда не буду больше этим заниматься». Последние слова сына отец не слышал. Он хорошо знал его характер. «Ты сломал что-нибудь?»
1: «Нет».
0: «На самом деле, что ты опять разобрал?»
1: «Я хотел узнать, как устроены старые часы».
0: «Ну и?» Отец испуганно посмотрел на старинную драгоценность. «Часы же идут?» И он взглянул на сынишку.
1: «Я бы этого даже не заметил».
0: «Но, папа, когда я...» Миша замолчал. Часы звонко пробили 5 раз. Отец рассмеялся. «Ну и паренек ты у меня. Раньше ты выдавал себя тем, что оставлял ложку в банке с вареньем. Теперь же ты выдаешь себя тем, что исправляешь старые вещи». Миша облегченно вздохнул.
1: «Я никогда не буду больше собирать и разбирать что-либо».
0: «Ну-ну, не торопись», — предупредил его отец. «Я уже знаю тебя. Миша, в притчах Соломона сказано, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками». «Ну ладно, теперь все в порядке».
1: «Все?»
0: «Да, все. Или еще что-нибудь?» — спросил сын и отец.
1: «А как с Иисусом? Он же все видел».
0: Отец снова стал серьезным. «Сядь-ка сюда, сын, поговорим. Все очень просто. Иисус Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Ты сейчас в своей молитве попросишь у него прощения. Согласен?» В этот вечер Миша уснул спокойно. Он знал, что не только отец простил ему сегодня, но и Иисус Христос, так как он сам попросил у него прощения. Дорогие ребята, вы, наверное, иногда тоже рассуждаете так. Мама и папа ничего о наших занятиях не знают, значит, все в порядке. Поверьте мне, от Бога ничего скрыть нельзя. Он все видит и все знает. Вспомним еще раз притчу о брачном пире. На пир пришел человек не в брачной одежде. Этому человеку было все безразлично. Он, наверное, думал, ах, меня не заметят. Но господин пира заметил его. Бог видит тебя и замечает все. Мой маленький читатель, Бог хочет, чтобы ты был счастливым и радостным. Поэтому попроси его, чтобы он простил твои грехи. И запомни, приходящего ко мне не изгоню вон.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о четвертой главе этого произведения, в которой Павел продолжает свои рассуждения о том, что пришествие Христа является для верующих очищающей надеждой. Разговор об этом начался еще в третьей главе, где апостол говорил о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. В начале четвертой главы Павел продолжает свои наставления. Итак, прочтем первый стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Иисусом Христом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Итак, в этом разделе нам даются наставления о том, как именно верующему следует жить здесь, в этом мире, в свете грядущего пришествия Иисуса Христа. Все эти наставления могут быть сведены к одной весьма простой истине, которую мы встречаем в четвертой главе несколько раз. «Поступайте как должно и угождайте Богу». Я думаю, что нашим величайшим заблуждением является уверенность в том,

что служение — это необходимое условие христианской жизни, и что человек обязан сразу же найти себе какое-то дело. Ранняя церковь гораздо больше волновалась о своем образе жизни, но зато именно их жизнь была замечательным свидетельством окружающему миру. Сегодняшний мир очень внимательно смотрит на церковь. И в результате этого изучения окружающие люди чаще всего поворачиваются и уходят. Все дело в том, что мы слишком заняты своим служением. Мы трудимся, как муравьи. Но, к сожалению, наша жизнь не подкрепляет этого служения. Вместо того, чтобы сосредотачивать все свои силы на попытках сделать что-то достойное, мы должны жить достойной жизнью. А когда наша жизнь угодна Христу, мы, несомненно, будем творить добро. В этой главе нам представляются практические аспекты нашего упования на грядущее пришествие Господа. Дело в том, что мы все мечтаем о том дне, когда мы будем восхищены, чтобы встретиться с Иисусом на облаках. Но, друзья мои, пока мы ожидаем этого светлого дня, наши ноги опираются на эту бренную землю, живя на которой нам надлежит поступать достойно. Мы должны поступать так, как угодно нашему Спасителю. Павел увещевает фессалоникийцев жить, угождая Богу, как некогда научил он их сам. Более того, апостол увещевает их все более и более преуспевать в этом. Будучи верующими, мы должны непрестанно совершенствоваться. Мы должны расти в благодати и познании нашего Господа. Практическая земная жизнь верующего чрезвычайно важна, и во многих отрывках Писания, включая текст данной главы, эта истина повторяется снова и снова. Верующий не вправе поступать так, как угодно ему. Он должен жить и поступать так, как угодно Христу. Прочтем второй стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Далее в этом послании мы с вами познакомимся с заповедями и наставлениями, которые Павел дает фессалоникийцам и которые говорят, как именно христиане должны поступать в своей жизни. Вы помните, что, будучи на этой земле, Господь Иисус давал своим людям особые заповеди. Но большая часть заповедей, встречающихся в данном послании, — это новые заповеди. Я бы очень хотел донести до вас одну важную истину, друзья мои. 10 заповедей не играют никакой роли в спасении грешника. Более того, эти 10 заповедей даже не являются стандартом для жизни христианина. 10 ветхозаветных заповедей были предназначены для того, чтобы, образно говоря, взять нас за руку и привести ко кресту Иисуса. 10 заповедей как бы говорят нам: «Друзья, вы все нуждаетесь в Спасителе». 10 заповедей можно сравнить с зеркалом, которое позволяет нам четко и ясно увидеть, что все мы грешники. 10 заповедей были даны не для того, чтобы спасти нас. Они были даны, чтобы показать нам, что мы все погибшие грешники, и что мы нуждаемся в Спасителе. В этом состояла их главная цель и предназначение. Однако, кроме 10 заповедей, существуют также заповеди, предназначенные исключительно для верующих. Причем стандарты поведения христианина, которые устанавливают эти новые заповеди, значительно превосходят все то, к чему нас призывали 10 заповедей Ветхого Завета. В 5 главе этого послания мы с вами найдем более 20 повелений, которые даны христианам. Однако вы будете абсолютно правы, если зададите естественный вопрос. Если человек не мог исполнить даже тех 10 заповедей,
как он сможет соблюсти еще более сложные и возвышенные заповеди? Библия совершенно ясно говорит нам, что человек никогда не был способен соблюсти и исполнить 10 заповедей. Народ Израиля нарушал все эти заповеди, как однажды заявил об этом во всеуслышание Симон Петр. Мы читаем об этом в 15 главе книги «Деяний апостолов». «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи-братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Итак, если мы не в состоянии исполнить даже 10 заповедей, как же, спрашивается, нам удастся исполнить заповеди, которые призывают нас к чему-то значительно более высокому и серьезному? Да, друзья, человек не сможет добиться этого самостоятельно. Этого возможно достичь только посредством или с помощью Святого Духа, который обитает в сердцах верующих. Именно такие заповеди и повеления Павел дает новозаветным верующим именем Господа Иисуса. Верующим необходимы заповеди, ибо мы с вами не должны жить в беззаконии. Причем это вовсе не означает, что мы начинаем жить по закону. Мы не раз говорили, что постановления закона были даны, чтобы управлять нашим прежним естеством. А будучи верующими, мы не обязаны более жить по нашей старой природе. Христиане вообще не обязаны жить, руководствуясь какими бы то ни было законами. Принципы закона не являются правилами для христианской жизни. Павел не раз заявлял, что поскольку мы были спасены по благодати, а вовсе не с помощью закона, мы должны продолжать жить посредством этой же благодати. Однако здесь апостол дает новозаветным верующим все эти повеления именем Господа Иисуса, потому что каждому человеку нужна дисциплина, дабы во всем проявлять повиновение Христу. Однако это повиновение должно основываться на взаимоотношениях любви. Нами должна двигать любовь. Помните, как Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Мы обладаем новой сущностью, и мы должны верить в себя, представить себя Богу. Это великая и славная честь — иметь возможность предать себя Ему и Его благодати. Божьей благодатью человек обретает Святого Духа, что позволяет ему жить на более высоком уровне, нежели тот уровень, которого требуют от него заповеди закона. Давайте далее прочтем 3 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Освящение — это замечательное богословское понятие. Однако я боюсь, что очень часто данный термин трактуется христианами неверно. Если вы будете исследовать Писание, вы обнаружите, что термин «освящение» имеет несколько различных значений. Когда понятие «освящение» используется в отношении Христа, как это имеет место в данном отрывке, этот термин означает, что Сам Христос стал нашим освящением. А это значит, что нам самим не удастся ничего добавить к этому. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это так называемое позиционное освящение, то есть наше освящение по нашему положению в Иисусе Христе.
Нам с вами необходимо увидеть разницу между такими понятиями, как «оправдание» и «освящение». Это два библейских термина, смысл которых мы должны хорошо понимать. Существует разница между состоянием, когда человек просто спасен от грехов, и когда он становится таким, каким должен быть в силу своего положения перед Богом. Отождествление со Христом для оправдания — это одно из оснований для освящения. Мы пребываем во Христе. Освящение и оправдание — это два различных понятия. Однако они не исключают друг друга. Оправдание является основанием, на котором строится вся работа освящения. Можно объяснить это таким образом. Оправдание — это единовременное событие, а освящение — это длительный процесс. Оправдание произошло в тот момент, когда мы доверились Христу, когда Бог провозгласил нас безгрешными праведниками, сняв с нас нашу вину. Затем Бог начал в нас свою работу, которая будет продолжаться в течение всей нашей жизни. Я верю в мгновенное спасение. Но освящение — это процесс, который занимает всю жизнь. Иными словами, оправдание — это средство. Освящение — это результат. Оправдание предназначено для нас, а освящение происходит в нас. Оправдание провозглашает грешника праведником, освящение делает его праведным. Оправдание удаляет вину и наказание за грех, освящение предотвращает развитие и рост греха. Бог совершенствует нас как изнутри, так и снаружи. Он дает нам возможность предстать перед Ним очищенными, потому что цена наших грехов была оплачена, а вина была снята с нас. Но одновременно с этим Бог изменяет нас изнутри. Он входит в нашу жизнь и в наши сердца посредством Своего Святого Духа и постепенно делает нас такими христианами, какими нам с вами надлежит быть. Иными словами, когда Бог дает нам спасение, Он не оставляет нас в наших грехах. Это уже так называемое практическое освящение, когда Святой Дух работает в нас с целью произвести святость в нашей обыденной жизни и в наших поступках. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. Иными словами, если мы пребываем в Иисусе, Бог, смотря на нас, видит нас совершенными. Однако, независимо от того, каким замечательным человеком вы уже являетесь или станете однажды, вы никогда не сможете удовлетворить его требованиям или соответствовать его стандартам. Вы никогда не станете такими, каким был в этой жизни Христос. Господь был единственным, о ком Бог сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Однако церковь, которая есть тело Христа, пребывает в Господе, а Сам Он является главой этого тела. Так что все верующие, живущие в этом мире сегодня, находятся в Нем. А потому все мы должны помнить, что мы являемся Его представителями. Писание гласит, что мы мертвы для греха во Христе, то есть по своему положению в Нем. Но мы никогда не будем мертвы для греха в этой жизни. Мы все обладаем греховной природой, и она будет сопровождать нас, пока мы живем в этом мире. Надо сказать, что причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству.
Но несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано «предать себя Богу». И в силу наличия у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предавать себя Богу. Мы живы во Христе и обладаем новым естеством, ибо были рождены свыше. И нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это, друзья мои, относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно сознаю все свои изъяны и недостатки, и что бы это ни было, представьте все это в руки Бога, друзья. Но все вышесказанное вовсе не означает, что освящение — это обязанность, которая налагается на нас вследствие нашего оправдания. На самом деле, освящение — это результат оправдания. Точнее сказать, и оправдание, и освящение возникает вследствие того, что человек пребывает в распятом и воскресшем Христе. Нам сказано в первом послании к Коринфянам в первой главе в 30 стихе: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Итак, понятие освящения относится не просто к безгрешному состоянию, а скорее к тому, что мы были отделены и обособлены для Бога. Апостол Петр в первой главе своего второго послания говорит о том, что святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали пророчество Священного Писания. Однако мы с вами хорошо знаем некоторые истории из жизни этих святых мужей Божьих. Мы знаем, что некоторые ситуации в их жизни выглядели не слишком свято. Например, Давид, который написал столько замечательных псалмов, был, как вы знаете, виновен в убийстве невинного человека. Однако вместе с тем все эти люди были освящены Богом. Они были святы, потому что были отделены для Него и Его дела. Буквальное значение такого понятия, как «освящение», означает быть отделенным для Бога. В тот момент, когда погибший грешник приходит ко Христу и принимает его своим спасителем, этот человек оказывается отделен или обособлен для Божьего использования. Эта истина была прекрасно продемонстрирована в храме Ветхого Завета. Бог преподал ветхозаветным верующим эту великую доктринальную истину посредством очень простой житейской иллюстрации. В ветхозаветной скинии использовались различные сосуды и инструменты, которые применялись в ритуалах жертвоприношений. После изнуряющих 40-летних странствований по пустыне эти горшки, сковородки, вилки и ложки были изрядно помяты и потрепаны. Я думаю, что они представляли собой весьма убогое зрелище. Любая нормальная домохозяйка отказалась бы использовать подобную посуду в своем доме. Скорее всего, она попросту выбросила бы все эти кастрюли на помойку. Однако Бог называл их священными сосудами. Они были святыми, потому что были отделены и обособлены для использования Богом. Именно это делало их священными. Точно таким же образом все это можно применить в отношении человека. Когда человек приходит ко Христу, он оказывается спасен, искуплен и принадлежит Господу. Павел говорит, что воля Божья есть освящение ваше. Мы были отделены для священного использования, для использования самим Богом. Каждое Божье дитя
а не только проповедники, миссионеры или служители, но именно каждый отдельный верующий обособлен для Божьего дела. В этом состоит суть освящения в христианской жизни. Христианская жизнь вовсе не сводится к следованию определенным правилам. Человек может соблюдать какие угодно предписания, но это вовсе не означает, что он живет жизнью истинного христианина. Вы спросите, тогда что же такое христианская жизнь? Христианская жизнь, друзья мои, это повиновение Иисусу Христу. Христианская жизнь означает общение с Иисусом. Это и означает принадлежать Ему. Друзья мои, любите ли вы Его? Это самое важное. Господь сказал Своим ученикам, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Отождествление со Христом является основой освящения. Но послушание Христу — это практическое воплощение нашего освящения. Это очень просто. Все определяется не тем, как мы идем по жизни, а тем, где мы идем. Идем ли мы во свете, пребываем ли мы в общении с Господом? Наши грехи нарушают это общение, и мы с вами должны каяться в таких грехах. Во время Тайной Вечери, о которой мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, Господь Иисус сказал Петру, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Мы не сможем иметь общение с Ним, если не будем каяться перед Ним в наших грехах. Ведь грехи неизбежно случаются в нашей жизни. Поэтому наша часть — это покаяние, а Его часть — это освящение. Главное для нас с вами — это иметь общение с Господом Иисусом и повиноваться Ему во всех ситуациях. В этом случае мы будем жить настоящей христианской жизнью. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.